0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Далее 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что, друзья, я приветствую всех в эфире Радио Хит. С добрым утром, дорогие наши слушатели. Ну вот кто-то сейчас только пробуждается, пьет чашечку вкусного и горячего кофе, а кто-то еще даже и не ложился. Ну слушайте, в этом вся прелесть лета, особенно когда ты молод и можешь себе позволить не спать целую ночь. Ну а если вы, конечно, знаете, тяжело себя чувствуете после таких веселых кутежей и всего в этом духе, то я вам предлагаю, знаете, ну, не веселиться так сильно этой ночью, а просто насладиться музыкой в эфире «Радио Хит».

Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: Продаж. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 16, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 16, днем плюс 24. В Ясном плюс 14, днем плюс 23 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 12, днем плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ну что же, замечательное утро проводим сегодня в яркой дружной компании, естественно, с музыкой от Радио Хит. Так что, друзья, всем желаю доброго утра, прекрасного настроения и ярких эмоций. Здесь мы будем веселиться, наслаждаться моментом, слушать самую прекрасную музыку, ну и, естественно, обсуждать, чем займемся сегодня, а именно 13 июня, в этот замечательный летний день. Так что пиши нам скорее, будем много всего интересного здесь обсуждать, ну и новости тоже клевые расскажем. Так что предлагаю сделать громче, чтобы точно ничего не упустить.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. Милый дом, все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25.

Знаете, очень интересное чувство все-таки просыпаться с утра в выходной день, а еще и после праздника, и, знаете, будить все Оренбуржье. Думаешь, сидишь такой, понимаешь, что, наверное, все еще в постели отдыхают, а с другой стороны, наверное, есть такие же люди, как и мы, которые сейчас трудятся или только отправляются на работу. В общем, мы все равно рады вам и, естественно, готовы подарить вам слова поддержки. Если что, друзья, товарищи, работающие, мы с вами. Ну, а те, кто только проснулись, и у вас сегодня выходной, ну, мы тоже не удивлены, ведь это закон подлости. Когда тебе никуда не нужно, сразу и сон, в общем-то, куда-то стороной нас обходит. Не знаю, как так получается, но, может быть, есть какие-то методы для того, чтобы все-таки уснуть в свой выходной рано утром. Ну, будем искать, если вдруг найдем, обязательно поделимся.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Я думаю, самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 17 градусов, днем до плюс 25. В городе Оренбурге плюс 18, днем плюс 24. В городе Ясном сейчас плюс 17, днем до плюс 23. А вот в городе Кувандыке и Медногорске плюс 14, а днем до плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

Ну что, друзья, ваша несменная ведущая Настя Центр вновь здесь и вновь пробуждает в вас яркие впечатления, хорошее настроение, море приятных эмоций. Конечно, очень хотелось бы, чтобы вы сейчас не услышали это сообщение, а знаете, только потому, что вы сейчас лежите, отдыхаете, у вас самый настоящий выходной, вы высыпаетесь и набираете сил. Ну, на самом деле, это шутка, друзья. Хочется, чтобы все услышали, все сейчас сделали громче и насладились моментом вместе с нами на нашей драгоценной волне. Ну а тем, кто сейчас трудится и работает, вам прекрасных эмоций.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что же, мы с большим удовольствием рассказываем, какие события отмечаются сегодня, 13 июня. В эту субботу день маленького путешествия. Как здорово, смотрите, в субботу действительно можно взять любимого человека под руку, друга, знакомого и отправиться куда-нибудь в маленькое путешествие. Пусть это будет даже соседний двор какой-нибудь для прогулки, но все-таки. А также сегодня день пивовара. Отмечается 23 года этому празднику, но мы отмечаем каждый раз, что алкоголь вредит вашему здоровью. День божьих коровок сегодня, а также Всемирный день благополучия. 14 лет этому празднику. Всем мы этого и желаем. День швейной машинки, день рождения булавки, а также Всемирный день джина отмечается. День мебельщика, праздник какой здесь еще? Всемирный день куклы, друзья. А также сегодня много еще всего интересного. День кухонного недотепы. Ну, конечно, каждый из нас таким когда-то был, ну или остается до сих пор. День любителей кексов, а также сегодня день пропавших дворняк. Вот пусть каждый дворняк найдет свой дом. День морепродуктов, день случайного света, день писателя, день розового вина, день стрекозы, день физика, а также день голубя, день добрых советов и сегодня день танцевально-двигательной терапии. Слушайте, вот, кстати, хороший повод. У нас здесь музыка есть, двигаться мы можем, так что давайте подключаться и устроим себе терапию такую. Не знаю, конечно, для чего она нужна, это тоже нужно будет изучить в интернете, но все-таки, знаете, я думаю, что спасет она точно от одного, это вот действительно от плохого настроения и какого-то, ну, не знаю, не очень приятного, быть может, утра или дня, так что двигаемся, танцуем и только вперед движемся. Также именины, они сегодня у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа. Причастных поздравляем и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, рожики, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Хочу рассказать о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 20 градусов, а вот днем ожидается плюс 25. В Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24. В Ясном плюс 17, днем до плюс 23 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 14, днем плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время для гороскопа, а точнее для того, чтобы узнать, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, а именно на 13 июня.
2: Овен.
1: У вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
2: Телец.
1: Завтра вам предстоит сделать что-то, точнее сегодня, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
2: Близнецы.
1: Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
2: Рак.
1: Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывайте, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь онную лужу все-таки лучше обойти.
2: Лев.
1: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Дева.
1: Вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
2: Весы.
1: Полагайтесь только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
2: Скорпион.
1: Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательному анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.
2: Стрелец.
1: Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
2: Козерог.
1: День хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов. Еще пара таких дней, и вы сможете предложить взорам окружающим достойное зрелище.
2: Водолей.
1: Никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, получаться у вас сегодня будет прекрасно.
2: Рыбы.
1: У вас мало времени, а сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Сойера, но для этого нужен талант. Всем знаков зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио

0: приветы продолжают прилетать к нам в студию. Здесь Сергей нам написал, Настя Центр. И всем доброе утро, Оренбург, Орск. Как у вас выходные, делишки, настроение? У нас все замечательно, Сергей. Вот знаете, наслаждаемся моментом, наслаждаемся вашими сообщениями. Ну и вообще, то, что вы проводите время с нами, это, конечно, очень ценно и приятно. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Нам все время хочется больше, еще и еще. Поэтому мы напоминаем координаты для связи. Это, конечно, Telegram и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией 12+. Очень сильно жду ваших весточек, так что скорее пишите, будем зачитывать вновь, будем передавать пламенные приветы и согревать друг друга этим утром, естественно, самыми приятными словами. Ну и музыкой, разумеется, которая впереди.
1: В твоем ритме. Смотри радио.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас спешу рассказать о погоде. В Орске плюс 19, днем плюс 25, в Оренбурге плюс 20, днем плюс 24, в Ясном плюс 19, днем плюс 23, в Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем плюс 22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: приветствую всех в эфире Радио Хит. Желаю всем доброго утра, прекрасного настроения, ярких эмоций. Конечно же, с любимой радиоволной. Здесь, в эфире Радио Хит, мы продолжаем дарить тебе позитив и музыку, конечно же, которую ты можешь поставить для своих родных, близких, друзей, коллег по работе, ну и для себя в первую очередь. Так что делай громче, прибавляй, чтобы все слышали. Ну и будем пробуждаться вместе. 9.03 на наших студийных. Двигаемся вперед.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 20, днем плюс 24. В Ясном плюс 19, днем плюс 23. В Кондаке и Медногорске плюс 17, днем плюс 22. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр. 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Танцуем, веселимся и просто встречаем выходные ярко, с размахом. Точнее, встречаем уже второй день выходных, а впереди еще и третий. Как-то даже непривычно, но нас это радует. Отдыхать мы любим и будем это делать с самой лучшей компанией в эфире «Радио Хит». Кстати, грандиозных планов множество. О них вы можете рассказать нам уже сейчас. И мы зачитаем в конце часа, что же вы будете делать сегодня. В течение всего дня. Может быть, трудиться, может быть, отдыхать, загорать, веселиться, встречаться с друзьями. В общем, конечно, это все можете написать и дать нам кое-что вот на заметку, да, взять, чтобы мы тоже могли расслабиться и отдохнуть, и действовать, ну, как и вы, вашим планом. Двигаемся вперед, музыкой будем сопровождать все это дело, так что делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Очень ждем ваших приятностей и ваших сообщений, приветов и поздравлений. Ночью нам, кстати говоря, тоже писали. И писала нам Анастасия. Привет семье Зыбряковых, Соловьевых и Полковниковых. Вот мы привет передаем. А также всем из Ульяновска с Днем России. Вот такое сообщение прилетело. Сергей Иванович пишет нам уже: добрый день, Камчатка, Запорожье, хорошие дела и настроение. Класс, огромнейшее спасибо за сообщение. Мы рады, что ваше настроение прекрасно. Очень надеемся, что мы все-таки внесли какую-то лепту в это ваше прекрасное настроение. Ну и будем продолжать это делать, естественно, с музыкой от Радио Хит, с ярким настроением и с вот совсем скоро информацией о погоде. Так что делай громче и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
3: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 19 градусов, днем плюс 25. В городе Оренбурге сейчас плюс 20, днем плюс 24 градуса. В Ясном плюс 20, днем плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, днем плюс 22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.

0: Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. Такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму или рядом возникла другая опасная ситуация. Предлагается, чтобы при нажатии сигнал сразу поступал оператору службы, а местоположение передавалось автоматически. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда здесь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

огромнейший привет. На связи Настя Центр на студийных 10.05. Утро пролетает быстро, ну и вообще, знаете, это закон подлости такой. Выходные пролетают, ты даже моргнуть не успеваешь. Но мы стараемся это время замедлить, ну и скрасить его как можно скорее. Да, музыка, естественно, ярким настроением, эмоциями, ну и, естественно, рубриками, которые отмечаются здесь. В этом часе, кстати, рубрика «Хит Холидей», которая прозвучит буквально через несколько минут, и в середине часа гороскоп отметится, где я расскажу тебе, что звезды подготовили на сегодняшний день, а именно на 13 июня.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Как и обещала, спешу рассказать о том, какие праздники отмечаются сегодня, 13 июня, в эту субботу, день маленького путешествия. Ну, вы знаете, не обязательно, вот, как говорится, куда-то ехать далеко, там, не знаю, билеты покупать, лететь на самолете и так далее. Достаточно просто отправиться, возможно, в соседний город, да, или даже вообще в соседний двор к своим родственникам, друзьям, знакомым и с ними время провести, и вот такое маленькое путешествие себе создать сегодня. Так что не стесняйтесь. День пивовара сегодня отмечается, 23 года этому празднику, но мы, если что, напоминаем, что алкоголь вашему здоровью вредит. День божьих коровок сегодня, Всемирный день благополучия, День швейной машинки, День рождения булавки, Всемирный день джина, День мебельщика, праздник, Всемирный день куклы, а также сегодня из интересного еще что здесь. Ну а вот День кухонного недотепы. Все мы бывали такими, а может быть даже кто-то остается до сих пор, но ничего, мы в вас верим, все у вас получится. День любителей кексов сегодня отмечается, а также сегодня день пропавших дворняк. Вот надеемся, что каждый дворняга найдет себе свой дом и теперь будет не пропавший. День морепродуктов отмечается, день случайного света, день писателя, а также день розового вина, но про алкоголь мы помним, да? День стрекозы сегодня, день физика, день соуса, день голубя, день добрых советов и сегодня день танцевально-двигательной терапии. Это очень, конечно, хороший праздник. Будем двигаться, наслаждаться и себе такую терапию в эти выходные устраивать. Естественно, с лучшей музыкой. Ну и давайте про именины тоже не забудем. Они у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа. Причастных также поздравляем. Двигаемся далее. Коста Ла Коста с треком «Черри Леди» впереди. Ну и, конечно же, напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
3: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28, ТЗБ, фирменный магазин «Орские колбасы».
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что же подготовили звезды на сегодняшний день, а именно на 13 июня.
2: Овен.
1: Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
2: Телец.
1: Вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
2: Близнецы.
1: День, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
2: Рак.
1: Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если завтра, а точнее сегодня, вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было бы свалить ответственность за промах, постарайтесь эту лужу лучше обойти.
2: Лев.
1: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать это разрушение.
2: Дева.
1: Вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
2: Весы.
1: Полагайте сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его не достает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
2: Скорпион.
1: Происходящее стоит подвергнуть тщательному анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, а просто спокойно посидев и подумав.
2: Стрелец.
1: День идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
2: Козерог.
1: День хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов. Еще пара таких дней, и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.
2: Водолей.
1: Никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, получаться у вас сегодня все будет превосходно.
2: Рыбы.
1: У вас мало времени, а сделать надо очень-очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Сойера, но для этого нужен талант. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок цены. Да-да! Шоп-цены в МПР каждый день, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мы продолжаем зачитывать все ваши сообщения. Привет и поздравления в эфире Радио Хит. И вот здесь написали нам: привет, оренбуржье, всех с праздником, здравствуйте вам. Но, к сожалению, вот именно это сообщение прилетело к нам без автора, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться, и ваше сообщение еще раз зачитаем. Вообще, координаты у нас прежние. Это, конечно, Telegram, Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21-137, код города 3537. Очень ждем, пиши, но в следующем часе зачитаем все твои сообщения, весточки, привет и все в этом роде, так что не скупись на добрые слова.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Который год на радость детворе? Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом? Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик. Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Далее 11 часов. Это радио Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Орская студентка потеряла 93 тысячи рублей, пытаясь найти дополнительный заработок. Она увидела вакансию нейрокреатора. Ей сообщили о необходимости купить корпоративный номер, и она перевела 5100 рублей. Позже ей позвонил человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и убедил внести еще 88 тысяч рублей. Когда связь прервалась, она поняла, что ее обманули. В Переволоском районе возле села Адамовка спасатели достали из реки тело мужчины 1992 года рождения. В Орске сотрудники полиции извлекли из Урала тело мужчины 1948 года рождения. Оба погибших находились в местах, которые не предназначены для купания. Сотрудники экстренных служб проводят

0: новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

На студийных уже 11.05, и, знаете, вот день все ближе и ближе, а значит, хорошее настроение и время пробуждения у нас также приближается. Ну, те, кто вчера отдыхали, веселились, гуляли, у них, естественно, сегодня отсыпное, и, скорее всего, будете спать до обеда, но ничего страшного, мы вас обязательно дождемся, подарим и вам хорошую музыку, яркого настроения и клевых эмоций. Ну и будем продолжать с теми, кто уже пробудился, встал, я надеюсь, с той ноги, слушает именно наше радио и заряжается ярким впечатлением уже в это мгновение. Смотри, радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну вот, начинающая девушка-кулинар решила удивить своих подписчиков в интернете и испекла торт в виде милого лисенка. В ее изображении, точнее воображении на фотообразце, это был очаровательный лисенок, зверек с пушистым рыжим мехом, мирно дремлющий на блюде. Реальность, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Результатом усилий нашей героини стал персонаж, который выглядит так, будто пережил множество тяжелейших жизненных испытаний. Да еще и фатальную встречу с газонокосилкой. Ну, в общем, да, действительно, выглядит он жутковато, но, слушайте, для начинающего кулинара, в принципе, неплохо. Главное, чтобы торт был вкусный. А вообще, вот страшно, да, наверное, вот самый страшный сон, это когда ты заказываешь на какое-то важное мероприятие себе торт, на свадьбу, на юбилей, а там приходит, ну, непонятно что. Вот здесь вот уже грустно. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 2.

Ну, мы с вами плавно переходим к вашим приветам, поздравлениям. Сергеева Татьяна написала: «С Днем России поздравляю от всей души, желаю мира, радости, добра и душевного тепла». Татьяна, огромнейшее вам спасибо, очень приятно. Сообщение ваше мы зачитали, естественно, это взаимно. «С Днем России поздравляем вас». «Привет, Оренбуржье, всех с праздником». Такое сообщение еще нам прилетело. Мы также его зачитываем и ждем еще больше весточек. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых. Дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. Жители Оренбургской области ожидают летняя погода с температурой около 20 градусов тепла всю неделю. В центральных районах она будет выше нормы, на юге и в центре до 29 градусов тепла. Ночи будут комфортными от 13 до 17 градусов тепла. Погода благоприятна для отдыха и сельскохозяйственных работ. Синоптики прогнозируют стабильность температурного режима. В Общественной палате предложили снижать ставки по уже оформленной ипотеке при рождении каждого последующего ребенка. Семьи, которые уже выплачивают жилищный кредит, должны иметь возможность получать более выгодные условия ипотеки после рождения детей. Систему льготного кредитования необходимо совершенствовать, чтобы семьи могли улучшать условия действующего ипотечного кредита по мере роста семьи. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.

0: Music Chart.
1: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Приветствую всех любителей музыки. На связи Макс Мочалов и двадцатка лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала Смотри.Радио и главного сайта города Орск.ру. А мы же продолжаем праздновать и наслаждаемся праздничными выходными. Так что давайте делать громче и, конечно же, веселиться по полной. Ну а начнем мы, конечно же, с тройки лучших на прошлой неделе.
0: Лидеры прошлой недели.
2: Я открывал нашу тройку лучших Ибон с треком «Hello». На втором месте были Holy Flame и его трек «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком «To the Moon».
1: Hit Music Chart.
2: Что же случилось с этими треками на этой неделе, узнаем уже совсем скоро. Про один трек уже буквально прямо сейчас. Holy Flame падает на последнюю строчку, хотя в прошлом выпуске был в тройке лучших. Тану, слушаем прямо сейчас.
0: 20 место.

0: Music Chart.
1: В этот раз Тедди Суим с треком Mr. Know It All остановился на 19 месте. Ну а мы с вами точно не должны останавливаться. Но уверен, что у каждого есть еще пару дел, которые нужно обязательно выполнить на этих выходных. Так что давайте сделаем это вместе. А чтобы ничего не забыть, мы отправимся в межгалактическое путешествие по вашим воспоминаниям вместе с Skunks и Феофилосом Лондоном. Их трек Galaxy занимает 18 место.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Offenbach с треком Miles Away вторую неделю подряд не могут подняться выше 17 места. Но если вас не устраивает такой результат, ну и, конечно же, мы можем вам предложить помочь им своими голосами. Голосуйте в разделе Hit Music Chart на портале smotry.radio. Там же присоединяйтесь к нашей видеотрансляции и делайте громче. Ведь далее у нас Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лоррейн с треком «Пам-пам». 16.

0: Music Chart.
1: Это были Егор Крид и Артик и Асти. Их трек «Карма». Мы же продолжим после рекламной интеграции на радио Хит. Смотри радио.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
7: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
9: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Праздничную суету делаем приятнее и теплее вместе с лучшими треками недели. Кто, как и не ваши любимые исполнители, могут взять и превратить ваш день в праздник. Так что прибавляем громкость и на всех парах мчим далее. Ну а поможет нам с этим, конечно же, Альберт Брайт. Его трек «Wild» добавит скорости.
9: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Мы в эфире «Смотри радио». Нам дали понять, что нас объединяет и помогает нам весело двигаться в светлое будущее. Проще, конечно же, это делать всегда, конечно же, под любимую музыку. И Софиан Зау, Мадизм и Роберт Майлз создали такой трек, который, собственно, нас объединяет своим теплом. How Day сегодня на 13 месте. Мы же, объединившись, хотим еще большего, особенно это касается любовных моментов. И тут к нам на помощь подоспели Боб Синклер и Кейджи с треком «I Can't Wait». 12-е место.

0: Music Chart.
1: Мы все очень любим окунуться в теплые воды. И, конечно же, если моря рядом нет, то мы всегда с удовольствием погружаемся в море под названием «Ностальгия». Вспоминаем свои достижения и, конечно же, экспонаты, которым, кстати, мы сейчас вместе с вами и наслаждались. Мия Бойко своим экспонатом похвалилась. А чем будете хвастаться сегодня вы? Давайте-ка скорее об этом подумайте, а мы сделаем еще жарче, и поможет нам Феникс от Бервульф.
0: Десятое место.
2: Зажечь огни земли.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Ibon с треком Hollow, ну а мы вернемся после короткой рекламной интеграции.
2: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Парумные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков покорения.

0: категория 12+.
1: На этой неделе в нашем топе есть основательные сдвиги и перемещения. Это классно. Но больше всего радует тот факт, что в нашей двадцатке нет выбывших. Ура, ура! Такое случается нечасто, так что давайте отметим это, прибавив громкость. И давайте танцевать вместе с Алоком, Зебой и Португалом The Man. Впереди Dive into Ocean слушаем.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Самые думающие в нашем хит-параде исполнители Сони Фардера и D.O.D. с треком Think About Us вновь ускоряются и продвигаются с 11 на 7 место. Такими темпами они в тройку лучших смогут скоро попасть, где очень мечтают оказаться следующие исполнители. Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue в этот раз на 6 месте.
0: 6 место.

0: Hit Music Chart.
1: Gearbox свое путешествие в Грейзленд превратил в песню, которая стала хитом, и теперь мы с вами под нее, собственно, путешествуем и продолжим двигаться по интересным местам нашей области, не только под лучшие треки здесь в эфире «Смотри радио». Приглашаем и всех вас, залетайте на нашу трансляцию прямо сейчас и делайте громче, ведь путешествовать всегда веселее под хорошую музыку. Такую нам и подарит Анна Асти и Дима Билан. Их эпилог в эфире.

0: Music Chart.
1: Впереди рекламная интеграция на Смотри Радио. Ну а после мы продолжим наш хитовый парад.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
3: Солнце светит. Жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги. Детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
8: Хит Мьюзик Чарт.
9: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Все, что нужно для того, чтобы мы с вами собрались и отлично провели целый час, вы уже сделали. Вы отлайкали своих любимчиков и подключились к нашему хит-параду, в котором уже было уйма отличных треков, но остались самые любимые и лучшие. По мнению наших слушателей, конечно. И открывают на этой неделе нашу тройку лучших. Алок и Лениум с треком «To the Moon».
8: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Старички, которые попали в нашу ротацию очень давно, так давно, что это было еще в прошлом году, так удивили, как уже никто не удивлял и очень-очень давно. На прошлой неделе они были аж на 10-м месте, а сегодня вдруг Айсберг, Герт и Зиверт с двух ног влетают в тройку лучших. Поздравляем, их банк сегодня забирает номер 2.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Уверенные в себе, знающие, чего они хотят, так бы я писал наших сегодняшних лидеров. Ведь они наконец-таки смогли ворваться в наш топ-3 и даже обогнать самых хитовых старичков. Причем сразу же они залетают на первое место. Встречаем Мот и Баинди с треком «Шаде». Они становятся лидерами хит-музык-чарта.
0: Первое место. Прорыв недели.

0: Hit Music Chart.
1: Это было действительно жарко. Так что и лето сделаем таким же жарким вместе со Смотри Радио и Hit Music Chart, конечно. Главное, не забывайте уже в понедельник голосовать за любимые треки в нашем разделе на портале smotri.radio. И там же слушайте, конечно же, полную версию. Еще ищите нас в Apple Podcast и в нашей официальной группе ВКонтакте. Также это сделать можно. Всем желаю отличных выходных. Скоро снова услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске прошли торги по установке установочного павильона на автобусной остановке улицы Сорокина на нечетной стороне. Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Орска. Начальная цена контракта составляет 333 689 рублей. Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и ранении дочери в селе Писарев Кагальского округа 12 июня. В одном из домов на центральной улице было найдено тело 47-летней женщины, на котором обнаружены следы насильственной смерти. 25-летнюю дочь погибшей доставили в больницу с травмами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Бюджетный зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. В эту сумму входит поездка продолжительностью до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одними из самых доступных остаются Хайнань и Таиланд. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте веселее, друзья, не отстаем от нас и даже не думаем расслабляться. Выходные продолжаются и завтра, представьте себе, даже не понедельник, а мы уже второй день отдыхаем. И все это благодаря нашему народному празднику Дню России. И мы продолжим его сегодня праздновать, а как иначе, такой великий праздник. Так что давай ты присоединяйся, рассказывай нам, чего и где и как вообще вчера отмечал и как планируешь отмечать сегодня. Ваши поздравления, эмоции и не только, все это также ждем на нашем портале smotri.radio. Заряжай день яркими эмоциями через портал smotri.radio и лучшей музыкой там же.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на

Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

Да, летом и музыкой здесь, в эфире «Смотри радио», в эти праздничные выходные мы помогаем вам достичь еще действительно счастья, радости и, конечно же, не забывать о том, чтобы этим всем поделиться своими родными, близкими. И прямо сейчас это сделать непременно будет как стать. Ну, а мы вместе с вами музыкой заполним ваше движение, чтобы вы точно не останавливались. Ловите Ани Лорак, будет Мадонна с новинкой и «Дежавю», «Can't Stop», далее слушаем.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Вместе с вами пишем новую историю здесь и прямо сейчас, в эфире «Смотри радио». Давай вместе с нами передавать свои эмоции, конечно же, поможем окружающим улыбнуться. И, конечно же, вашим родным и близким тоже намекнем на то, что в выходные вы хотели бы провести вместе с ними. Давайте соберемся шумной, дружной компанией и отметим эти праздничные выходные яркими танцами, ну и, конечно же, хорошим настроением. Для этого на портал «Смотри.радио» залетайте и там пишите, как проходит ваш очередной праздничный день. Мы же добавим еще больше музыки. Будет Maroon 5 с Кристиной Агилерой, Джонни и Тиесто уже далее. Слушаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет «Сити Групп», бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске временно ограничит движение транспорта на участке улицы Школьной. Оно связано с ремонтом централизованной системы теплоснабжения. Проезд закроют от проспекта Мира до улицы Васнецова. Движение будет ограничено с 15 июня по 3 июля 2026 года. Во время проведения работ на месте установят временные дорожные знаки и схему организации движения. С 14 июня с 4.00 до 11.00 ограничат движение на загородном шоссе Оренбурга. Из-за ремонтных работ на развязке проезд закроют от улицы Автодромной до улицы Гаранькина. Администрация просит жителей учитывать временные изменения при планировании маршрутов. В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о правилах посещения бассейнов. Обязательными условиями являются принятие душа перед купанием, использование купальной шапочки и соответствующей плавательной одежды. Посетителям рекомендуется надевать резиновые тапочки в раздевалках и душевых, чтобы снизить риск травм и заражения инфекциями. Посещение бассейна противопоказано людям с кожными заболеваниями, открытыми ранами, а также при простуде и гриппе. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Двигаемся активно, поем и танцуем, а как иначе? Ведь выходные праздничные с нами, и мы сделаем их еще приятнее. И, конечно же, общение вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио» этому способствует, так что присоединяйтесь и делайте громче. Мы же сделаем ваш день приятнее, присоединиться к нам группам «Моя Мишель», «Иракли» и «Диск Лайнс» уже далее, так что не пропусти.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Спрашивай, Смари Крамбери, ждать нам некогда, хоть и выходные в этот раз для необычных. Мы вместе с вами не должны ни секунды своего времени тратить зря, наслаждаемся летом, выходными и празднуем День России. Да-да-да, вчера мы начали это делать, сегодня продолжаем и, конечно же, делаем это ярко, в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио». Елена Караулова поможет, Хьюгл также впереди и Матафикс уже далее.
1: Лето — это щит.

0: новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое. Для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Взгляни на мир

0: самые теплые чувства вместе с Лешем Свиком. И не уши их хит «Пробуди» только что в эфире. А какие чувства вас пробуждают эти выходные? Рассказывайте нам на портале smotri.radio. А те сообщения, что уже прилетели, прямо сейчас и прочитаем. Приветствую, Макс. Хорошего настроения всему Оренбуржью. И, конечно же, любимой Светланке. От нас тоже большой привет и хорошего дня. И Сергей желает всем ярких эмоций и передает привет своей семье. Мы же присоединяемся и ваши сообщения также ожидаем на портале smotri.radio. Их оставляй и делай громче. Мы добавим больше музыки в ваши выходные, чтобы отдыхалось веселей.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 17, облачно и дождь. Сегодня вечером будет плюс 19. Также синоптики обещают облачно и дождь. В Ясном плюс 23, облачно и дождь. Вечером будет плюс 19, также облачно и дождь. В Кумдаке и Медногорске плюс 23, облачно и дождь. Вечером также осадки, плюс 20, обещают нам синоптики. В Оренбурге плюс 23, гроза и дождь. Вечером будет плюс 21, также дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом Погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых. Дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. На складе в Оренбургской области нашли зараженные нектарины из Узбекистана. В партии весом в 1,5 тонны обнаружили опасного вредителя, который встречается в странах Евразийского экономического союза. Проверка лаборатории подтвердила наличие плодожорки. Ввоз фруктов запретили, а виновного оштрафовали. Нектарины отправили на обеззараживание. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Механизм запустят с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать вклады для накопления средств на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 13 июня, отмечается День маленького путешествия. Всемирный день благополучия. Также День божьих коровок, День пивовара, День хрена. Также День рождения булавки, День швейной машинки, День мебельщика. Ну и, конечно же, сегодня

0: именинников. А именин сегодня у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа. А что вы будете отмечать сегодня вы и с кем? Рассказывайте нам на портале smotri.radio.
1: Реклама.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Кармы делятся с нами в эфире Егор Крид и Артик и Асти. Мы же делаем так, чтобы ваша жизнь была ярче и привлекательнее. Ну и, конечно же, творим добро вместе под лучшие ритмы в эти праздничные выходные. Вы что уже хорошего сегодня сделали? А если нет, задумайтесь, кому бы вы хотели сделать добро, и, возможно, это добро уже сегодня к вам вернется. Ну а мы добрым словом определенно каждого сегодня наградим. Ну а вы своими теплыми пожеланиями не только делитесь с нами на портале смотри.радио. Мы же делаем громче.

Реклама. Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Телефон рекламной службы 25.

мечемся по этому дню, чтобы абсолютно все успеть и, конечно же, со всеми увидеться. А как иначе, выходные для этого и нужны, чтобы ярко их проводить и, конечно же, устраивать такие же яркие, жаркие вечеринки. Да-да-да, давайте покажем лету, каким оно должно быть, жарким и интересным. Ну и, конечно же, делитесь с нами впечатлениями на портале smotri.radio. Передаю привет тебе, Макс, и хорошего дня. Желаю Светланке и Аленке, вы классные, от Игоря сообщение прилетело. А также всем передает большой привет Елена, за что ей тоже большое-большое спасибо. Ваши эмоции и пожелания также ожидаем. Пишите скорее, у нас на горизонте Алока и Лениум. Будет Sunrise Avenue и елка уже далее.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товаров ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 18, облачно. Сегодня вечером будет плюс 19, также облачный, возможен дождь. В Ясном плюс 22, вечером будет плюс 19, облачно и дождь. В Кундыке и Медногорске плюс 23, вечером будет плюс 20, облачно и дождь, плюс 23. В Оренбурге сейчас вечером будет плюс 21 и тоже дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Мужчина, зарезавший жену и ранивший дочь селе Писарев Кагайского округа, по предварительным данным, покончил с собой. 12 июня в одном из домов на центральной улице было найдено тело 47-летней женщины, на котором обнаружены следы насильственной смерти. Дочь погибшей доставили в больницу с травмами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. 14 июня с 4.00 до 11.00 ограничит движение на загородном шоссе Оренбурга. Из-за ремонтных работ на развязке проезд закроют от улицы Автодромной до улицы Гаранькина. Администрация просит жителей учитывать временные изменения при планировании маршрутов. В нескольких регионах России за последние дни произошла серия пожаров, вызванных ударами молний. Серьезные последствия отмечены в Ярославской области, где после попадания молнии сгорел двухквартирный дом. Один человек получил травмы. В Кемеровской области огонь уничтожил два частных дома, а также гараж, веранду и автомобиль. Возгорания также произошли в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Башкирии, Казани, Челябинске, Тюмени и Чите. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Здесь в эфире «Смотри радио». Делаем так, чтобы вы наслаждались каждой секундой этого дня. И, конечно же, мы поможем вам улыбаться, чтобы вы точно сегодня успели многое. Давайте-ка делать громче, и тогда лучший ритм помогут вам не сидеть на месте. А на горизонте будет Фьорджи, будет Бир Вульф, Иванушки Интернешнл и Софиан Заум, Адизм, Роберт Майлз уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильск.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Добавляем жару в этот день и, конечно же, вместе с вами укрепляем позиции лучшей музыкой и общением. Через портал смотри.радио не забываем, что эти праздничные выходные мы гуляем в честь Дня России. И, конечно же, мы сделаем ваш праздник ярче и теплее. Главное, вы не сомневайтесь в этом и покажите лету, каким оно жарким должно быть. А мы добавим больше жаркой музыки, чтобы вы там не скучали. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса, экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: В нашем эфире делятся Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Но о том, как ярко и весело вы проводите свои выходные, тоже не забудьте с нами поделиться. На портал смотри.радио заглядывайте и пишите. И также передавайте ваши эмоции и пожелания для ваших близких. А мы читаем то, что уже прилетело. Привет, Макс, всех с праздничными выходными. С Днем России. Поздравляет Сергей. От нас тоже большой привет и поздравления. Привет, Радиохит, смотри радио. Всему Оренбургу большой-большой привет от Юли. Сообщение прилетело. Ваше же послание также ожидаем. Скорее пишите, рассказывайте, чем занимаетесь и какие планы на этот вечер. Он уже совсем близко, так что давайте не будем останавливаться, а делаем только громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. На складе в Оренбургской области нашли зараженные нектарины из Узбекистана. В партии весом в 1,5 тонны обнаружили опасного вредителя, который встречается в странах Евразийского экономического союза. Проверка лаборатории подтвердила наличие плодожорки. Ввоз фруктов запретили, а виновного оштрафовали. Нектарины отправили на обеззараживание. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Механизм запустят с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать вклады для накопления средств на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам вместе с нами быть в тонусе, как иначе выходные-то длинные. Вот и вечер нашей субботы уже наступил, и это уже второй выходной подряд, а завтра будет еще третий. Но это не значит, что нужно притормаживать. У нас впереди еще уйма времени, которое нужно провести с толком и, конечно же, с яркими эмоциями. Так что скорее вместе с нами делай громче и лови момент. А поможет нам с этим Альберт Брайт, Глюкоза и Джон Драгон скоро в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу на календаре 13 июня. И сегодня отмечаем день маленького путешествия. Всемирный день благополучия. День божьих коровок. Еще день рождения булавки. День пивовара. И день швейной машинки. Также день мебельщика. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. У Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса и Филиппа сегодня именины. Ну а что и с кем отмечаете сегодня вы? Рассказывайте нам на портале smotri.radio.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: по-настоящему летний хит один, называется King Kong. А кто этим вечером проснется в вас? Возможно, уже проснулся в течение этого дня. Какой герой или героиня? И куда эти герои отправляются вместе с нами? Давайте двигаться активнее и не забывать, что выходные нужны для того, чтобы их проводить ярко, весело, насыщенно и двигаться с нами в едином ритме. Вот что действительно нужно. Так что делай громче, танцуй и получай удовольствие от этих выходных.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низкой.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

Рассматриваем сегодняшний вечер как возможность увидеться со всеми, кого давно не видели, и во всеуслышание своим любимым родным передать свои эмоции и приглашение в гости. Предлагаю сделать здесь прямо сейчас на портале смотри.радио. Да, заглядывай и пиши вообще, как проводишь твой вечер и с кем. Ну, а мы читаем то, что уже у нас имеется. Продолжаем праздновать. Всех с Днем России! Написал нам Илья. От нас тоже большой привет и хорошее настроение. Передаю привет городу Орску и любимому Вове, ты самый лучший. Это уже от Анжела сообщение прилетело. Вы же тоже своим близким и родным передавайте ваши теплые чувства. Мы с удовольствием им поделимся здесь в эфире, а добавим еще больше музыки, и казаки делают хиты уже далее. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в Орске плюс 23, ночью будет плюс 20, облачно возможен дождь. А завтра днем плюс 25, также облачно, обещают нам синоптики. В Ясном сейчас плюс 21 градус, этой ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 23 градуса, облачно и возможен дождь. А в Ковунтаке, Медногорске плюс 19, облачно, этой ночью будет плюс 14. Также облачно. Завтра днем плюс 23, облачно и возможен дождь. В эту минуту в городе Оренбург плюс 21, облачно и дождь. Этой ночью ожидается плюс 15, будет облачно. Завтра днем плюс 23, облачно и дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Наслаждаемся выходным, друзья. А завтра еще один будет выходной. Так что этим вечером можно себя ничего вообще никак не ограничивать. Ну и, конечно же, поможет вам сегодняшний вечер сделать вот разноцветный...
1: Леоперд и зебра.
0: Смешанный.
1: Зеброперд.
0: Так это зебра или леопард? Будем тебя теперь, Жень, называть.
1: Ну, хорошо.
0: Гуляков уже здесь в эфире, как вы понимаете.
1: Здрасте.
0: Готов этот летний вечерок.
1: Какой ливень был, ребята.
0: Делать жарче. Ну ты же не промок.
1: Я не промок, ну, я смотрел главное. С балкона, там все вот так вот. И я такой, надо закрывать, иначе сейчас у меня кошки промокнут.
0: Ну, надеюсь, у тебя в эфире будет солнечно.
1: У меня будет солнечно, всегда солнечно в эфире. И будет хорошая музыка, хорошее настроение. А Максимка пойдет отдыхать.
0: До скорой встречи, друзья. Пока. Скоро услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Мужчина, зарезавший жену и ранивший дочь селе Писарев Кагайского округа, по предварительным данным, покончил с собой. 12 июня в одном из домов на центральной улице было найдено тело 47-летней женщины, на котором обнаружены следы насильственной смерти. Дочь погибшей доставили в больницу с травмами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. 14 июня с 4.00 до 11.00 ограничит движение на загородном шоссе Оренбурга. Из-за ремонтных работ на развязке проезд закроют от улицы Автодромной до улицы Гаранькина. Администрация просит жителей учитывать временные изменения при планировании маршрутов. В нескольких регионах России за последние дни произошла серия пожаров, вызванных ударами молний. Серьезные последствия отмечены в Ярославской области, где после попадания молнии сгорел двухквартирный дом. Один человек получил травмы. В Кемеровской области огонь уничтожил два частных дома, а также гараж, веранду и автомобиль. Возгорания также произошли в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Башкирии, Казани, Челябинске, Тюмени и Чите. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов начинает этот музыкальный марафон, вот этот вечерний. Буду с вами, буду в ваших глазах, буду в ваших ушах, поэтому всем огромный-огромный привет. Я сегодня полузебра, полулеопард, вот как-то так. Мы начинаем, друзья.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: Егор Крид, Артик и Асти с композицией «Карма». Ну, правильная песня. Вы сами знаете, что бумеранг есть, да, на свете, поэтому делайте только хорошие дела, и тогда все будет хорошо. А мы празднуем, продолжаем праздновать День России. И вы знаете, вот Александр Пушкин еще в свое время говорил: Россия — это необъятная страна, которая обнимает вас как душа. Ну, а мы, смотри, радио вас еще крепче будем сейчас обнимать хорошей музыкой. Вот LJ Minimal. Давайте послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе, 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
8: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
9: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Хит, взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

Алекс Клэр с композицией Too Close. Ну а мы, друзья, вот они, переходим к вашим сообщениям, которые вы сюда прислали мне. Вот они. Итак, Екатерина написала: любимого, единственного родного брата, провожаем, возвращайся скорее, мы тебя любим. Значит, Хамышины и Белявские. Вот, брат, проводили в армию, что ли? Давай там, служи, возвращайся. Вот, дальше написала: ангел, день лета, праздник души, осеннее море, цветов аромат, пение птиц, предрассветной тиши, очень красивый волшебный закат. Пусть это лето приносит успех, бодрость, удачу и радостный смех, радость движения, солнечный свет, южного ветра веселый привет. Вау, спасибо вам большое за такое стихотворение. А вот интересно, вы сами написали, или нет? Ну, очень красиво, спасибо. Также Наталья написала: поздравляю с Днем России, пусть ваша огромная страна, наша, говорит, огромная страна, процветает, давая такую же возможность каждому, кто проживает в ней. Желаю мира и достатка, любви к своей стране и чувства гордости за нее. Вот это вот патриотизм. Ну а мы с вами дальше смотрим радио.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 16, а в Оренбурге сейчас плюс 21, а ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15, а в Кулундыке-Медногорске плюс 20, ночью будет плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Вот так.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, в интернете видели, да, какие грозы проходят в России? Вау, таких никто никогда не видел. И у нас сегодня тоже даже нас немножко зацепило. Ладно, скоро будет тепло, вам обещаю. Ну а пока буду вас согревать хорошей музыкой здесь на Смотри Радио.
2: Смотри Радио.

Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра на 14-е. Готов уже, давайте послушаем.
2: Овен.
1: Завтра у вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно, в чем вы пожелаете. Можете подработать, кем-нибудь. Так как-то.
2: Телец.
1: Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу. Желаю доказать свою правоту домашних. Потеряете и вазу, и уважение.
2: Близнецы.
1: Итак, завтрашний день может оказаться полным самых неожиданных совпадений. Впрочем, не стоит ломать голову над тем, являются ли они таковыми или действительностью.
2: Рак.
1: Итак, раки, завтра вам грозит раздвоение личности. Ого. Одна половинка будет требовать активной жизни, а другая предпочтет остаться дома и поспать в одеялке. Вот как-то так.
2: Лев.
1: Завтра в результате необдуманного действия, или просто ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям.
2: Дева.
1: Итак, завтра вы будете центром всеобщего внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать. Это не со зла.
2: Весы.
1: Итак, вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Завтра вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра у вас может появиться впечатление, что окружающие, поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним.
2: Стрелец.
1: Итак, какова бы ни была ваша цель, завтра вы ее достигнете.
2: Козерог.
1: Завтра вам суждено быть одним из двух, либо победителем, либо побежденным. А сторонним наблюдателем быть не получится.
2: Водолей.
1: Вы склонны слишком много принимать на свой счет, да? Мир не вокруг вас крутится, не стоит далеко делать специально и людей обижать.
2: Рыбы.
1: Друзья, процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако, сколько бы ни было, он вам не нравился, его все-таки придется окончить. Ну что ж, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, сегодня это Камару, канадский певец и музыкальный продюсер ливанского происхождения, друзья. Да, вот такая вот будет композиция. Может, кто-то ее помнит, может, кто-то не помнит. Good Old Days. Давайте послушаем.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: сейчас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, выходные – это возможность прожить жизнь так, как будто работаешь ради себя, а не ради кого-то. Давайте проводим дальше эти выходные вместе с нами. Смотри радио, друзья. Ну и, конечно, хорошая музыка здесь будет и новости интересные. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри. Радио.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товаров.

0: ограничено.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Знаете, в День России происходило много интересных мероприятий. И вот в Нижнем Новгороде на Ярмарочной площади жители развернули флаг России длиной в 100 метров. А вот, представляете, несколько сотен человек, среди которых были волонтеры Победы, представляли общественных, как бы, молодежных объединений. Участники движения первых внесли огромное полотнище. Они, как бы, исполнили гимн России. В общем, я вас тоже, друзья, поздравляю с Днем России. Желаю всего самого наилучшего. Мы в самой великой стране. Ну а дальше смотрим радио.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Следовала лирика с композицией «Все в шоке с тебя». Мне кажется, все в шоке с меня, что я уже третий день вечер веду, так и завтра тоже вечер, четыре, все выходные. Ну и ладно, денег больше заработаю. Да и, конечно же, мне нравится в праздничные дни работать, чтобы вас веселить, друзья. И вот они, ваши сообщения прилетели, сейчас их зачитаем. Так, значит, Людмила написала: «Любимому мужу Семену огромный привет!» Дальше, передаю привет своей любимой Инночке с города Ясного. Я жду тебя, твой лев. Вот это вот можно было даже добавить. Привет, Оренбуржье, хороших выходных. Всем самого замечательного вечера, написала Антонина. Ну а мы продолжаем смотреть радио, друзья.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
4: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
5: Макс. Макс. Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну и расскажу сейчас о погоде. Сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается до плюс 16, утром будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 16, утром плюс 17. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15, ну а утром будет немножко повыше, плюс 16. В Кондакове-Пятигорске сейчас 19, ночью 13, ну а утром плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну вот ты же понимаешь, чем лучше ты сейчас отдохнешь, тем больше сил у тебя будет для того, чтобы на следующей неделе покорять этот мир. Позволь себе все желаемое. Это Радио Хит, это Смотри Радио. В новый час влетаем. Оффенбах. Далее.
2: Смотри.

0: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных.

0: Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Свежий гороскоп подъехал уже на завтра.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, на 14 июня гороскоп уже готов.
2: Овен.
0: Завтра вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно, в чем пожелаете.
2: Телец.
0: Итак, тельцы. Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашней.
2: Близнецы.
0: Ну, завтра может оказаться день полным самых неожиданных совпадений. Впрочем, не стоит ломать голову над тем, являются ли они таковыми или действительность.
2: Рак.
0: А завтра вам грозит, вы знаете, раздвоение личности. Одна половинка будет требовать активной жизни. Побежали. А другая предпочитает остаться дома. Мы еще поспим. Ну, как-то так будет. Дальше у нас львы. Итак, завтра в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям.
2: Дева.
0: Итак, девы, вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами пошутят. Это не со зла.
2: Весы.
0: Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом.
2: Скорпион.
0: Завтра у вас может появиться впечатление, что, вы знаете, окружающие вот так вот поголовно впали в детство. Они, а он мне показывал. Вот. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним.
2: Стрелец.
0: Какова бы ни была ваша цель, завтра вы ее достигнете. Зато получите массу... Зато получите массу промежуточных результатов, которые... и каждый из которых весьма будет и весьма не бесполезен. Вот так.
2: Козерог.
0: Завтра вам суждено быть одним из двух. Либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем не будете.
2: Водолей.
0: Итак, вы склонны слишком, знаете, многое принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делают специально, чтобы вас обидеть. А что-то к вам и вовсе никакого вообще отношения не имеет.
2: Рыбы.
0: Итак, процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако, сколько бы сильно он вам не нравился, его все-таки придется окончить. Иначе решение так останется непринятым. Ну что ж, друзья, гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7. В городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы 25.

0: что ж, переходим опять к вашим сообщениям, которые вы сюда мне клепаете, только так. Вот, привет из Ульяновска, с Днем России, всех поздравляет там Анастасия. Вот. Здравствуйте, на связи мы, говорит, Анастасия, еще одна, потом Миша и... Федор, да. Мы, говорит, вас поздравляем всех, всю Оренбургскую область с праздником, с Днем России. Пусть наша Россия будет самой сильной. Ну все, ура, ура, ура. А что я не включаю вот эти вот аплодисменты? Люди специально готовили. Вот, все, специально обучены. Итак, дальше, что тут кто нам написал? Любимому мужу Семену еще раз привет передадим. Ну и София отправила красивый смайлик. Ну что ж, друзья, мы дальше смотрим радио. Ой, а дальше вот эта песня. Тону, тону, я в глазах твоих. Итак.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 16, в Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 16, в Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15, плюс 16, а вот в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Жаркий вечер субботы, может быть, только с музыкой, под которой хочется двигаться, на Радио Хит. На Смотри Радио ты найдешь именно такую музыку, поэтому оставайся с нами на одной волне, друзья. Ну и так, что он в новый час. Погнали! С Днем России!
2: Смотри.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре сообщения.

0: Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Итак, сегодня это будет Евгения Сергеевна Отрадная, российская певица, актриса и актриса дубляжа, наиболее известная по композиции «Уходи, дверь закрой». Это все-таки мужской. Поехали.

0: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

Хэппи-эйшн. Вот такой хэппи-эйшн здесь, друзья, у нас на радио Хит. Ну и, конечно, будем, наверное, уже последний, или крайний, в общем, зачитывать ваше сообщение, да, вот что тут написали. В общем, привет всем, передает София. Вот, Юдин Владимир написал, передаю привет своей любимой Инночке. Вот, жду твой Лев, еще раз написал. В общем, огромный привет передает еще Ксения, она говорит... С праздничком. И еще мужа хочет поздравить с днем рождения. Ну, в общем, все, друзья. Поэтому давайте дальше смотреть радио. Скоро погода.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15. А в Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. В Кунтаке-Медногорске тоже плюс 18, ночью плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Метеохит.

Ну вот и все, друзья, буду с вами прощаться. Говорю всем спокиноки в обе щеки. Ну какие там спокиноки? У нас же все-таки что? Конечно же, у нас праздники. Давайте отмечать их вместе со Смотри Радио. Пока, завтра услышимся.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на смотри.радио.
8: Зажечь!

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 2.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
0: Для лиц старше 16 лет.

0: На Урале полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Хит-клуба. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились